0: Дальше, возможно, привык от вас.
1: Okay. And Charles 160 Arena Radio Tech.